0: U drugom otajstvu slavnom razmišljamo kako je gospodin naš Isus Hrist uzašao na nebo. Secondo mistero della luce, the second luminous mystery, ascension of our Lord.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
2: Хлеб наш свагдайний дай нам данас и отпусти нам долги наши, како и мы отпускаем должницам нашим, и не уведи нас в напасть, но избави нас от зла. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
2: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смерти наше. Амин.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами.

0: Svetá Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус.
0: Свята Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на час смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
0: Свята Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
0: Свята Мария, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
0: Как бияше на початку, так и сада и воза и веки веков. Аминь.
1: Омой Иисусе, прости нам наши грехи,
0: очувай нас от пакленого огня и доведи у рай све душе, особито оне, коима е највеча потреба Твога милосрджа.
1: Царица мира,
0: моли за нас и благослови нас.